0: Listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Russian. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3zzz.com.au or call us now on 9415 1928. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmwheel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
2: Наша программа Peak Housing Build задумана ради лучшего будущего. Обновляется старое социальное жилье и строится новое социальное, доступное и арендное жилье для тех, кто в нем нуждается. Жилье современное, энергоэффективное и с безбарьерным доступом. Вот почему мы строим более 16 тысяч единиц нового жилья по всей Виктории. И это число будет расти. Это большая программа для лучшего будущего. Зайдите на сайт Peak Housing Build и узнайте, что происходит в вашем районе. Утверждено правительством штата Виктория Мельбурн.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.

0: Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Вы слушаете независимую русскую программу по радиостанции 3/Z 92.3 МГц FM в студии Олег Быданов. Слушайте наши программы по средам с 8 до 9 вечера и по пятницам с 9 до 10 часов вечера. Высказывания, взгляды и мнения, представленные в наших программах, не обязательно отражают мнение радиослушателей, редакции независимого русского радио и кого бы то ни было. Слушателям, которым не нравятся спорные или противоречивые темы культуры и истории, политики, войны и насилия, преступности, а также любые темы текущих новостей, освещаемых в наших программах, просим выключить свои радиоприемники.
1: В чем сила, брат, скажи мне, не таясь, меня своим молчанием не мучай, пока на небе не сковали тучи судьбы моей таинственную связь. Быть может, сила.

мне порой так хочется назад, в страну, что мне казалось самой лучшей.

в результате подлой и целенаправленной атаки боевиками нацистского киевского режима ночью 22 мая по Старобельскому педагогическому колледжу Луганской Народной Республики пострадали 63 человека, из них 21 погибли. Удар был нанесен 16 дронами в три волны по одному и тому же месту, чтобы убивать наверняка. В результате частично обрушилось пятиэтажное здание общежития, где находилось 86 человек. Все погибшие дети, студенты в возрасте от 18 до 21 года. В момент удара они спали. Выжившие рассказали, что беспилотники долго кружили над ними и били прицельно. 24 и 25 мая были объявлены днями траура по жертвам атаки. И мы скорбим тоже. Поразительно, но, как сообщила официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова, цитата, «С западниками в Совбезе ООН была распространена откровенная ложь, что якобы ударов ВСУ по колледжу в Старобельске не было». Постпред России, постоянный представитель России в ООН Василий Небензя подчеркнул, тоже цитата, «Это даже не лицемерие или двойные стандарты, откровенное глумление над детскими жертвами». Небензя подчеркнул, что удар в Старобельске не был случайным. Три волны дронов били в одно место. Атака ВСУ на колледж в Луганской Народной Республике подтверждает недоговороспособность киевского режима, отметил Небензя. Президент России Владимир Путин назвал удар ВСУ по колледжу в Луганской Народной Республике террористической атакой киевской хунты, проявлением неонацизма, и заявил, что удар не был случайным. Рядом с колледжем не было военных объектов или связанной с ними инфраструктуры. Путин поручил МИД России проинформировать о произошедшем международной организации и мировое сообщество, а Минобороны Российской Федерации подготовить предложение по ответу вооруженным силам Украины. В связи с мерзкими попытками отвергать вину киевского режима за сознательное убийство детей, МИД России оперативно организовал посещение аккредитованными в России иностранными корреспондентами места преступления. Как и предполагала Мария Захарова, несколько западных СМИ, включая BBC, прямо отказалась приезжать в Старобельск без каких-либо оправданий, или CNN, которые не кстати оказались в отпуске. Японским же журналистам в Токио напрямую запретили освещать происходящее на месте трагедии. То есть аккредитованным журналистам запрещают выполнять их прямые обязанности честно и беспристрастно рассказывать о событиях в мире. Захарова подчеркнула, позиция хозяев, аккредитованных в Москве японских СМИ, не удивляет. Им невыгодно рассказывать японцам о преступлениях украинских нацистов, которых власти страны восходящего солнца за счет простых своих граждан накачивают миллиардами долларов, снабжают для продолжения войны с ненавистными русскими, снабжают военным оборудованием и снаряжением, ведут обучение боевиков, лечат их в своих госпиталях. Цинизм и двойные стандарты тех же японцев не удивляют. В свое время в своих СМИ они обрушили на русских потоки клеветы в связи с омерзительной провокацией Зеленского инсценировкой событий в Буче. Японские СМИ тогда массированно использовали пропагандистскую фальшивку для нагнетания русофобии и ненависти к русским, которых в комментариях называли жестокими существами и чуть ли не зверями. И это кто писал? Это те, чьи отцы и деды совершали чудовищные преступления против мирного населения Китая. На минутку там убили 37 миллионов человек, Кореи и других захваченных стран. Прилюдно отрубали китайцам головы, штыками убивали детей и женщин, в том числе беременных, живьем закапывали людей в землю. А также проводили варварские эксперименты над невинными людьми по разработке и применению бактериологического и химического оружия. В связи с убийством спящих детей, о чем не мог не знать, а скорее всего сам по указке или с ведома западных кураторов санкционировал это вопиющее преступление Зеленский, возникает правовой вопрос, правомерный вопрос. А как вообще вести какие-либо переговоры с такими подлецами? Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев написал, «Нарко-урод» — это цитата, и его бандеровская свора —
террористическими ударами по жертвам вызвали жесткий ответ в России. Видимо, намеренно. Им нужно было получить массовые прилеты по размещенным в Киеве структурам. Медведев призывает ужесточить удары. Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям оборонно-промышленного комплекса Украины. Об этом 24 мая сообщила пресс-служба Минобороны Российской Федерации. Трудно избежать ощущения, что убийство детей в Старобельске – это акция, направленная на срыв каких бы то ни было переговоров, о готовности к которым 9 мая заявила российская сторона. Ибо именно продолжение войны обеспечивает Зеленскому сохранение его, так сказать, существования на плаву, получение десятков миллиардов евро военной техники и политической поддержки коллективного Запада в развязанной им, то есть Западом, войны против России. Обратите внимание, в западной прессе, включая австралийскую, постоянно и повсеместно используется один шаблон, один пропагандистский трюк, стандарт, начинающий любую статью словами «Необоснованное нападение, агрессия России». Как будто бы и не было 8 лет попыток урегулировать ситуацию Минскими соглашениями. Как будто бы не было уничтожения 15 тысяч человек украинским режимом Турчинова и Порошенко на юго-востоке, о чем есть соответствующее подтверждение в ООН. Как будто бы не было эскалации и угрозы кровавого насилия в Донбассе непосредственно в феврале 2022 года, поставившего Россию перед вынужденным выбором в пользу начала СВО. Как будто бы не было официальных признаний Меркель, Оланда, Нуланд в том, что они специально затянули минские переговоры на 8 лет, укрепляя, провоцируя и направляя украинский режим на войну с Россией. Как будто бы не было признаний Нуланд, что переворот Майдана был подготовлен и проплачен Западом. Все это во имя начала войны Запада против России руками Украины с конечной целью разрушить Россию, не говоря уже об остатках Украины, и получить доступ к территориям и ресурсам Российской Федерации и Украины. Если говорить правду, то западных СМИ не получится написать «Необоснованная агрессия России против Украины». Но это если они будут говорить правду. Поэтому правду и не говорят. Или просто отказываются освещать, как и в случае с убийством детей в Старобельске. И еще. Сам удар по Старобельску имел одну понятную цель, которую в Киеве и на Западе не скрывали – показать слабость российской власти. Это называется деморализация общества. Ответ на убийство детей в виде удара по их заводу – это не ответ. Чем бы по заводу ни били, кто будет отрицать, что в Киеве работают электричество, связь и телевидение, и во Львове кафе «Шантаны». Что-то новое мы увидели в реакции Запада на теракт в Старобельске? Да нет же. Расчеловечивание Запада произошло уже давно, и давно пора перестать ожидать адекватной реакции потомков проигравших адептов нацизма еще 45-го года. Они понимают только силу, значит, надо им эту силу показать. Тех журналистов, которые побывали в Старобельске, но не осветили своих СМИ правду, надо бы лишать аккредитации. Таких псевдожурналистов больше не приглашать на брифинги МИД Российской Федерации. Среди них есть бессовестные или трусы, изменившие журналистской этике, боящиеся не подчиниться приказу лгать. Серьезным делом они не занимаются, и неважно, редакторы заставили их или сами не это сделали. Если такие псевдожурналисты в дальнейшем попытаются задать вопросы представителям МИД Российской Федерации, я включаю сюда и послов России в недружественных странах, в том числе и в Австралии, лучше не отвечайте им, ограничиваясь одним словом «Старобельск». И всегда одним словом «Старобельск». Пока не извинятся за Старобельск, за гибель детей, и BBC, и CNN, и японские – то же самое. Они тем более гадкие и трусливые.

0: кто держит тепло его в своих руках.
1: Вы слушаете русскую программу по радиостанции 3/Z 92.3 МГц FM, в студии Олег Быданов. Много лет назад, когда я в эфире, лет 10, может быть, даже чуть ли не 15, говорил о том, что Чубайс — это негодяй и преступник. Ну, я говорил по наитию своему, по прошлой моей профессии, следователь и прокурор. Вот. И я был прав, но мне звонили радиослушатели. И вот с одной недавно прошла историческая встреча с Наташей, которая сказала мне: «Олег, ты был прав». А тогда она говорила: «Ну что ты так взъелся на этого Чубайса? У него такой прекрасный брат, научный сотрудник, ученый. Так это же брат. А этот не брат, этот Чубайс другой». И вот, какой-то релиф, нет, релиф, кажется, ну, неважно, сообщение о том, что 9-й арбитражный апелляционный суд в Москве утвердил решение арбитражного суда Москвы о взыскании с Анатолия Чубайса и 6 других бывших руководителей Роснана более 5,5 миллиардов рублей. Вот сказано в судебных документах. Речь идет о вполне банальном судебном разбирательстве, которое должно завершиться вполне логично, с солидными сроками для его фигурантов. Речь об увлекательных бизнес-играх с горкорпорацией Роснана, в результате которой государство потеряло миллиарды. А обогатились избранные, за что и большинство и поплатились.

слегка подзабытые термины репрессии, иски, аресты, это он там вопит из-за рубежа на руку западным, да, интересам, устами бывшего и председателя госкомимущества, и вице-премьера, и главы Роснана, и так далее, оглашен, как говорил герой кайдаевской комедии, весь список тех, кому теперь светят немалые сроки. На личном сайте Чубайса упомянуты Киселева, Малышева, Удальцов, Подольский, Галстян, Косенкова, Кушнарев, Рапопорт, Вахтеров, Гончар, Тычинин и многие другие сотрудники Роснана, которые арестованы и будут держать ответ. Их лидер явно считает соратников невинными овечками, что ж, не скрывался бы где-то там по далеким Палестинам в прямом переносном смыслах и взял бы всю вину на себя, да и выступил бы прямо в российском суде. Так нет. Кстати, в суд Чубайс уже обратился, только не в российский, а в канадский, о чем тоже сообщил у себя на сайте. Оказавшись после скандала с ваучерами, помните, да, россияне, когда реформатор обещал каждому россиянину по две «Волги» за бумажку, которая обернулась пшиком, в центр внимания деловых СМИ Чубайс тут же перестроился и начал демонстрировать публике гибкий компьютер, компьютерный гаджет от Роснана, мы помним, он представлял его в Кремле Путину. К тому времени, между прочим, многие уже задавались и другими вопросами. Почем киловатты Чубайса, оценивая весьма неубедительные плоды его реформы электроэнергетики, обернувшейся примитивной раздачей ТЭЦ, ГЭС, ГРЭС, теплоэлектростанции, гидроэлектростанции и всего, что с ним связано, олигархам. Хорошо еще, что атомные электростанции не тронули. Как такое случилось сначала с РАО ЕС, а потом с госкорпорацией Роснана, разбирались многие, вплоть до счетной палаты и компетентных органов. Однако главный фигурант, так и не попавший ни под суд, ни даже под следствие, максимум под банкротство хотя бы той же корпорации Роснана, в итоге как-то незаметно, зато оперативно ускользнул из России. Причины эмиграции оказались слишком серьезными. Сбежать, похоже, пришлось спешно. А заголосил о репрессиях, мол, наших бьют, как раз потому, что сдать его самого вполне могут те же друзья и товарищи, которых я вот поименовал, о которых с такой трогательной заботой печется Чубайс. Роснана вместо государственного механизма внедрения во все сферы жизни ультрасовременной технологии, он последовательно и упорно превращался в подобие частной лавочки. Сегодня уж почти забыт случившийся в России нанобум, если кто помнит, и то, что были у нас и наномойка, и нанострижка, и нано было кому-то заниматься нанотехнологиями. Как на это дело призвали Чубайса с его командой, которую он так яростно защищает сегодня от репрессий, тема отдельная, и не тут нам говорить об этом. Но когда случился кризис, российскую экономику обложили санкциями и понадобились две девальвации рубля, большинство из россиян остались с нанозарплатами при наноценах. Тем временем Чубайс целых полтора десятка лет продолжал рулить Роснано, одной из госкорпораций, на которые опирается экономика Российской Федерации. Коренное отличие Роснано от корпораций в иных сферах экономики в том, что для них для Роснана сразу, непосредственно в устав госкорпорации внесли обязанность делать инвестиции, то есть право, даже обязанность тратить бюджетные средства, как минимум с перспективой на отдачу. Чубайс же сотоварищи успешно освоили не только стартовые 130 миллиардов бюджетных рублей, даже офис красивый выстроили на проспекте 60-летия октября, но и с легкостью освоили последующие многомиллиардные поступления из государственной казны, то есть из наших с вами карманов. За полтора десятка лет при Чубайсе Роснано запустило около двух десятков проектов, из которых всего три объявлены успешными. По сути же, все завершилось после создания отдельной УК, управляющей компании, под тем же
лейблом «Роснано», куда и были перекачаны все активы, а на саму госкорпорацию легли и долги,

и колоссальные пассивы. Это и стало причиной интереса к детищу господина-прихватизатора со стороны счетной палаты, ну и параллельно моей алма-матер Генпрокуратуры. Отвечая на вопрос, кому выгодно неожиданное явление Чубайса-защитника сотоварищей, признаем, сегодня он неплохо вписывается в пропагандистскую кампанию Запада против современной России. Тошнит. От Иуды, от всех его афер, граничащих с откровенным вредительством. Когда-то была держава и был вождь. И в той державе на такую мразь были ледорубы. С трудом верится, что будет осужден, если уж выскочил спокойно за пределы страны на землю обетованную. Но я оказался прав.

вращается по-прежнему, но тьма все чаще побеждает свет. Мне хочется сказать спасибо Брежневу за то, что жили в мире столько лет.

0: хочу, где процветание, где застой. Так велики границы царства снежного, богатство делят новые князья. Не думал я, что буду славить Брежнева, но много, что не мог представить я.
1: Продолжаем программу. Вы слушаете русскую программу по радиостанции 92,3 МГц FM из Мельбурна, студия Олег Беданов. Притязания на Кубу президент США высказывает уже давно. Вашингтон фактически ввел блокаду острова, угрожая санкциями странам, поставляющим ему топливо. Трамп хочет сделать то, что не смогли до него 10 президентов США, начиная с Джона Кеннеди, сместить политический режим Кубы, который держится без малого 70 лет. При этом он прикрывает свои действия якобы заботой об угнетенном народе. Это несостоявшейся нации, говорит Трамп, вы сами видите, она разваливается. У них нет нефти, у них нет денег, но мы здесь, чтобы помочь, помочь семьям и людям. Ну, можно подумать, что американцы, состоявшаяся нация, торгаши, в общем-то, и жулики, которые считают, что всех и все можно купить или отнять. Венцом помощи, так называемой, стали действия США против 94-летнего бывшего главы страны Рауля Кастро. Он и еще 5 граждан Кубы объявлены виновными в уничтожении 2 американских самолетов правозащитной организации Brothers to the Rescue, братья во имя спасения, над международными водами в 1996 году. В результате тогда погибли 4 человека, в том числе 3 гражданина США. В то время Кастро занимал пост министра обороны. Кубинское правительство тогда заявило, что удар истребителей был правомерным ответом на вторжение самолетов в воздушное пространство Кубы. С тех пор прошло 30 лет, и никто не вспоминал об этом случае. И вдруг возбуждение уголовного дела против такого противника США, как Кастро, напомнило о ранее предъявленном обвинении и в незаконном обороте наркотиков бывшему президенту Венесуэлы Николасу Мадуру, союзнику Гаваны, который был схвачен и доставлен в Нью-Йорк для предъявления обвинений. Он, Мадуро, не признает себя виновным. Хотя Трамп заявил, что обвинение против бывшего лидера Кубы не повлечет за собой никаких действий со стороны США, вряд ли этим словам можно верить. Для поднятия изрядно подмятого и подмоченного в схватке с Ираном авторитета Трампу позарез нужен крупный успех, хотя бы и в Кубе. Беззащитной. Расправиться с Кубой жаждет и государственный секретарь Марко Рубио, сын кубинских иммигрантов. Ему наверняка запали в душу слова Трампа, который назвал отличной идеей сделать его, то есть Марко Рубио, президентом острова Свободы. Однако ситуацию уже называют кубинским гамбитом. Агентство CNN цитирует Институт ответственного управления государством, который считает, что обвинительный акт против Рауля Кастро вызовет эффект сплочения вокруг флага и укрепит кубинское руководство в его осажденном менталитете. Словно в подтверждение этих слов последовало заявление министра иностранных дел Кубы Бруно Перилли, который заверил, что его соотечественники не собираются уступать угрозам и шантажу, и отказываются от отказываться от неотъемлемого права выбирать свой путь развития. Ну а президент страны Мигель Диас-Канель пообещал, что Куба будет защищать родину до последней капли крови. В этом нет сомнений и в самой Америке. Так CNN отмечает, что у кубинских военных мало ресурсов, а их техника зачастую устарела. Но они все равно могут нанести урон любым экспедиционным силам США. Конец цитаты. Уместно напомнить, что несколько дней назад директор ЦРУ Джон Ратклифф совершил вояж на Кубу, где встретился с министром внутренних дел страны Ласаро Касасом, главой разведки, и Раулем Кастро, но не легендарным революционером, которому 94 года, а с его внуком Раулита, 41-летним полковником Министерства внутренних дел Раулем Гильермо Родригесом Кастро. Ратклифф передал привет от Трампа и посулил подарки, то есть деньги, экономическую помощь, сотрудничество и прочие радости, если Куба осуществит фундаментальные изменения. За этой лаконичной формулировкой скрываются условия сделки, изменения государственного строя и, вероятно, отрешение от власти нынешних руководителей. То есть это приглашение к капитуляции. И если такая встреча состоялась, значит, кто-то из руководства Кубы готов согласиться на условия США? Еще один вопрос, на который нет ответа. Наверняка внук Кастро сообщил деду детали встречи с Ратклиффом. Интересно, что думает по этому поводу команданте? Кстати, непонятно, кто на самом деле руководит Кубой и какое влияние сохраняет семья Кастро. Рауль Кастро – живая реликвия кубинской революции. Он последний из отважных барбудос, свергнувших власть диктатора Батиста, которого поддерживает США. Рауль со своим братом Фиделем и Че Геварой, и другими единомышленниками долго и упорно строили в стране социализм. Но, несмотря на их усилия, он оказался ветхим, продуваемым ветрами, то и дело склонявшимся под ударами политических смерчей и ураганов. Режим поддерживали лишь энтузиазм, пылкие речи и бурные манифестации. Десятки лет кубинцы надеялись, что их жизнь когда-нибудь войдет в нормальное русло. Но она только ухудшалась. И сегодня страна буквально стоит перед пропастью. Да и люди устали верить в светлое будущее без помощи Советского Союза. Разумеется. Сегодня мужчины и женщины равнодушно проходят мимо обветшавших плакатов и лозунгов, портретов Фиделя и Че Гевары, думая лишь о том, где достать еды и самые простые товары. Продовольственные магазины потеряли свое значение, ибо там нет продуктов, а аптеки из-за того, что нет лекарств. Кризис граничит с отчаянием из-за действий администрации Трампа. Но обращают внимание на то, что вряд ли Трамп виноват в том, что все энергетические системы в стране обветшали, и все мыслимые и немыслимые несчастья обступили страну. Вечером остров свободы погружается в темноту. Это уже символ сегодняшней Кубы. Патриотические речи становятся все тише. Газеты, в том числе рупор власти Гранма, выходят все реже из-за трудностей с бумагой, но это похоже и на руку руководству Кубы, так как представители власти, судя по всему, сами не знают, куда вести уставший народ. В августе нынешнего года исполняется 100 лет со дня основателя Республики Куба Фиделя Кастро. По этому случаю намечался большой праздник, но состоится ли он, да и вообще, что к тому времени произойдет с островом свободы? Покорится ли он США или будет отчаянно сражаться? У меня где-то есть в запасниках письмо доктора, как вы знаете, медицина на Кубе очень сильная, очень развитая, строилась с помощью Советского Союза, но они даже превзошли, наверное, ожидания Советского Союза. И вот письмо не сдающегося, очень образованного, интеллигентного доктора-хирурга с Кубы. Может быть, даст Бог, я вам его представлю ко мнению. Стоило бы послушать этих действительно смелых и отважных людей. Кубинский канал по Спутник ТВ рассказал о помощи из Китая и различных латиноамериканских стран, которые прибывают на Кубу. Хочется надеяться на лучшее.

Удар по Киеву за удар по Старобельску. Задействованы Орешник, Искандер, Кинжал, Циркон и беспилотники. Украина и Европа обвиняют в уничтожении гражданской инфраструктуры. Минобороны. По ней не били и не планировали. На этом ударе не остановимся. Лавров предупредил Рубио. МИД призвал иностранцев покинуть Киев. Евросоюз. Дипломаты не уедут. Военная помощь увеличится. Медведев. Пусть все горит синим пламенем. Надо бить еще сильнее. Картополов. Верховная Рада и Офис Президента не относятся к центрам принятия решений. Точно так же, как и Госдума. Макрон впервые с начала СВО созвонился с Лукашенко. Минск. За неделю на границе зафиксировано 116 беспилотников ВСУ, которые падают на белорусскую территорию. Президент Чехии Павел предложил НАТО показать зубы и отключить Россию от глобального интернета. Володин. Россия может применить оружие, которое не оставит и следа ни от кого. Путин. Потери и жертвы не напрасны. Продвижение наших войск очень заметное. В Калининградской области впервые план «Ковер». ФСБ заявила об обнаружении мин на корпусе газовоза, пришедшего на загрузку из Бельгии. Путин. Военно-политическая ситуация в мире осложнилась. Замминистра обороны назначен замминистра внутренних дел Шулика. Подписаны законы о проведении полицией, профилактических разговоров с уклонистами, освобождении участников СВО от погашения просроченных кредитов до 10 миллионов и о праве задействовать армию для защиты граждан за рубежом. Госдума одобрила арест имущества релокантов за правонарушения, особенно идеологические, совершенные за границей. Трамп. Сделка с Ираном либо будет великой и значимой, либо ее не будет вовсе. Она не позволит Ирану создать ядерное оружие. Уран будет передан США или уничтожен на месте. Все критики – глупцы и неудачники. Конец цитат. Рубио. Если переговоры все же провалятся, виноваты будем не мы. Пока же Fox News сообщает об ударах США по югу Ирана в целях самообороны. МИД Ирана. Имеем право ответить. Ждите нефть по $200 из-за военных авантюр. Армия Израиля продолжает бомбить Хизбаллу и обещает воевать против Ирана столько, сколько потребуется. Министр иностранных дел Франции закрыл въезд ультраправому израильскому министру Бен-Гвиру после видео с издевательствами над европейскими активистами. В Иране казнили участника антиправительственных протестов. Матвиенко поручила проверить налоговые поступления от «Северстали» олигарха Мордашова. «Северсталь» – отрасль в глубоком кризисе. Прибыль в первом квартале рухнула в 370 раз. Новороссийский морской торговый порт включен в план приватизации. Госдума приняла закон о 10-летнем сроке давности по спорам о приватизации. Главу профсоюза олигархов Шохина перевели на должность уполномоченного по правам предпринимателей. Шохин. Предприниматели готовы оплачивать закупку систем ПВО для защиты своих объектов. Надеюсь на снятие санкций в этом году, лишь бы правительство не пережало с обелением бизнеса. Между тем, выплаты российским акционерам за прошлый год сократились на четверть. Не выплатит дивиденды «Норникель». Пока еще надеются выплатить в МТС-банке, Уралсиби и Совкомфлоте. Последние перевозят газ и нефть. ВТБ и «Магнит» запускают совместный платежный сервис и доставку продуктов. ВТБ и «Вайлдберрис» сливают цифровые активы. Ранее олигарх Бакальчук опровергал эти планы. Из открытых 3 года назад компаний закрылась каждая вторая. Мишустин. Несмотря на непростую конъюнктуру, число мелких и средних предпринимателей уже почти 7 миллионов. Задолженность перед дорожными подрядчиками выросла с января до 500 000 000 рублей, сообщают «Ведомости». Путин подписал удвоение лимита переработок, теперь 240 часов. Разработчик российского убийцы Microsoft Office, компания «Мой офис», избавляется от сотрудников, остается только техподдержка. Бывшим работникам удалось получить компенсации только через организацию профсоюза. 60% таксопарков жалуются на дефицит водителей из-за законов о локализации. Володин. Скоро рассмотрим мигрантские пошлины. Они будут приносить бюджету 15 миллиардов в год. В Ереване Рубио. Пашинян обещает скорую отмену виз с Евросоюзом. Он же. И без помощи России восстановим железную дорогу в Турцию и Азербайджан. А также начнем строить транспортный коридор Восток-Запад. Медведев. Армения взяла курс на разрыв с Россией. Лавров. Запад хочет сделать это как можно больнее. Армянский МИД отрицает. Выборы в парламент назначены на 7 июня. Казахстан передумал взыскивать с «Газпрома» 1,5 миллиарда долларов в пользу «Нафтогаза» Украины.
Конференция договора по нераспространению ядерного оружия третий раз подряд не смогла утвердить новый документ. Российский МИД ссылается на жесткие установки США. Япония планирует увеличить военное присутствие на острове Хоккайдо из-за активности России на Дальнем Востоке. Москва и Нью-Дели обсуждают поставку новой партии С-400. Путин подписал закон о прекращении соглашения о помощи беженцам. Численность миротворцев ООН упала до 25-летнего минимума. Китайский корабль «Шэньчжоу-23» пристыковался к орбитальной станции. Впервые на ней космонавт из Гонконга. Тайвань выдвинул корабли и самолеты навстречу китайским патрулям. Стороны 33 часа спорили по радио о принадлежности островов Дунша. В Китае опровергают информацию Financial Times о жестких высказываниях Си Цзиньпина в адрес премьера Японии Такаити во время встречи с Трампом. Северная Корея запустила баллистические ракеты над Желтым морем. Антикитайский альянс «Куад» – Австралия, Индия, Япония и США – договорились о строительстве порта на Фиджи и о поставках важнейших полезных ископаемых. Количество компаний с иностранными инвестициями в Китае с начала года выросло почти на 7%. Присутствие американского капитала выросло на 25%. Между тем, из-за взрыва на частной шахте в провинции Шаньси погибли 82 шахтера, 120 в больнице. Многие не были официально устроены. Это крупнейшая авария в стране за 10 лет. Хозяин – олигарх Тэджу, обладатель всекитайской трудовой медали в честь 1 мая. После массовых демонстраций в Боливии президент объявил о том, что вдвое срежет зарплату себе и министрам. Протестующие требовали отставки, пересмотра трудовых контрактов и решения топливных проблем. В венесуэльской тюрьме восстание и забастовка тысячи заключенных из-за пыток. Южнокорейский Starbucks запустил маркетинговую кампанию «День танков» в честь подавления протестов военным правительством в 80-м году. После падения продаж пришлось публично извиняться. В Тюмени врачам отныне не дают увольняться и переходить в другие больницы. Руководство ссылается на тяжелую экономическую ситуацию. Мурашка. Россия имеет наработки от Эболы. Это единственная страна, у которой есть вакцинные консервы. В Минюсте Франции предложили ввести 3-летний мораторий на эмиграцию. Евросоюз откроет центры для мигрантов вне Европы. Отрыв альтернативы для Германии от правящей партии достиг 7%. США ужесточили правила получения грин-карты. Теперь для подачи документов нужно будет поехать в свою страну. Папа Римский предупредил об опасности цифрового рабства в связи с внедрением искусственного интеллекта. Роскомнадзор опроверг информацию о штрафах, выписанных 85 провайдерам за непредоставление IP-адресов абонентов. Минюст предложил усилить контроль за общественными организациями с участием государства. Их создание будет одобрять президент, принимать ключевые решения тоже должна власть. Директор ФСБ Бортников. Главные цели британской разведки в России – фальсификация истории и подрыв духовно-нравственных ценностей с помощью экстремистской ЛГБТ-повестки. Путин поблагодарил патриарха за поддержание единства. В Чехии тем временем задержан и отпущен митрополит Илларион по подозрению в хранении наркотиков. Российский МИД выразил протест. В РПЦ ситуацию назвали классической подставой. Там же призвали разрешить в школах штатных священников. Кадыров отрекламировал энергетик, выпущенный компанией сына Адама. Дугин назвал Чебурашку советским брейнротом. Чебурашка – либерал, крокодил Гена еще хуже. Он символ того, кто проглатывает солнце. Конец цитаты.

Иней, первый снег. Мир застыл в своей картине, и в глазах моих теперь остается тот момент, в мир, где мудрость и покой.

0: Русское этническое представительство штата Виктория с гордостью представляет Мельбурнский славянский фестиваль. Он состоится 14 июня 2026 года с 11 утра до 5 часов вечера на ипподроме Кофилда, Кофилд Ист, Виктория, почтовый индекс для навигатора 3145. Присоединяйтесь к нам на захватывающем празднике славянской культуры с яркими, живыми выступлениями, аутентичной кухней, традиционными ремеслами и сувенирами, рыночными прилавками и увлекательными мероприятиями для всех возрастов. Итак, 14 июня с 11 утра до 5 вечера Кофилдский ипподром, Кофилд Ист, Виктория 3145, русское этническое представительство штата Виктория с гордостью приглашает и представляет Мельбурнский славянский фестиваль. Дорогие друзья, май каждого года традиционно является поводом для кампании по увеличению членства радиостанции 3ZZ. Это время напомнить членам о необходимости возобновить свою поддержку русского радио и радио 3ZZ, независимых, альтернативных и местных голосов в средствах массовой информации. Вы можете позвонить по телефону 94 15 19 28, 94 15 19 28, и сотрудники радиостанции помогут вам оформить или продлить, возобновить членство в вашей радиогруппе. Вы можете связаться с нами по телефону 04 19 533 142, 0419-533-142 или смс-кой отправить ваш имейл, на который мы отправим ссылку на страницу радио 3ZZ для оформления членства или его продления. Весь месяц май объявлен станцией месяцем членства, в течение которого все языковые радиогруппы призывают связаться с ведущими программ и оформить новое членство, либо продлить уже существующее. Годовой членский взнос $16, для студентов и пенсионеров $11. Это немного. Поддержите вашу программу. Программа подошла к концу. Благодарю вас за то, что слушали сегодняшний выпуск. Не забывайте включать ваше радио по средам и пятницам. Здоровья вам. Удачи. You're listening to 3ZZ, Melbourne Ethnic Community Radio, 92.3 FM. Broadcasting in your language.
1: The following program is in Serbian. Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win a return ticket to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415192. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmuel Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.